Комиссия отряд типа Пучочек. Целитель по ОГОЭ. Объятель Леруэн Титин. 10-4.